0: для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Объявлена готовность 1 минута. Ключ на старт. Все идет хорошо.